0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
1: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Доброе утро, любимый город, 7.15, точное время, это Лидер ФМ, у микрофона Павел Балейш, 19 июня, пятница, заканчивается рабочая неделя, но сегодня стоит хорошенько поработать, это безусловно. Я желаю прекрасного настроения, хорошей погоды, хороших новостей, только позитива.

7.18, 19 июня у нас на календаре. Что сегодня примечательного, интересно? Ну вот сегодня хороший праздник, Всемирный день неспешной прогулки. 19 июня ежегодно отмечается этот день. Цель — напомнить всем о том, что жизнь прекрасна, о том, что нужно позволить себе иногда расслабляться, просто медленно прогуливаться, наслаждаться моментом. Замечательная возможность, но до работы добраться неспешно проблематично, потому что все обычно опаздывают, утром собираться сложновато, а вот после работы, если есть возможность, можно медленно, спокойно прогуляться домой, насладиться моментом и, конечно же, хорошо таким образом отдохнуть, восстановить силы. Сегодня день детского футбола. Всемирный день отмечается с целью популяризации одной из самых известных спортивных игр в мире – футбола, а также для продвижения здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Прекрасный праздник. Сегодня, кстати, матч очередного тура чемпионата Республики Беларусь по футболу в первой лиге. Стадион «Старт». 17.30. Так что приходите тоже поддержать своих. Ну, вот такие интересные праздники. Поэтому всем, кто любит футбол, ну, конечно же, вас поздравляю.

0: Эратосфен впервые вычислил длину земного меридиана. В географии это воображаемая круговая линия, идущая через полюсы земного шара и под прямым углом пересекающая экватор. Каждый меридиан соединяется со всеми остальными в двух точках на северном и южных полюсах. Все точки одного меридиана имеют одинаковую долготу, но разную широту. А в этот день, в 1974 году, канадский инженер Дон Бейтман подал заявку на патент о системе предупреждения о близости Земли, впоследствии спасшей тысячи жизней. Эта система воздушного судна предназначена для предупреждения пилотов об угрозе столкновения с Землей или с иными препятствиями. До ее изобретения в 60-х годах произошла серия авиакатастроф по причине столкновения с Землей исправного и управляемого самолета. Так что важное, конечно же, изобретение, которое спасло многие жизни, и это изобретение было создано именно в этот день, в далеком 1974 году.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенко».
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
1: Предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, прессовщик горячего стекла. Возможно обучение. Дополнительная информация по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава, зарплата от 1400 рублей. Уборщик помещений от 900 рублей. Электрогазосварщик от 1200 рублей. Испытатель двигателей от 1400 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 рублей. Экипировщик от 1200 рублей. Шлифовщик от 1100 рублей. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования от 1300 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен, всему научим на месте. Ждем ваших звонков 50-27-68, 50-24-32, 50-22-29. Прием граждан в будние дни по адресу город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8 до 17.00. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер».

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Итак, гороскоп на эту пятницу. Начинаем с овнов. Сегодня вас обрадует ближнее окружение. Тельцы, ваши любовные отношения превратятся в эмоциональные качели. Это только на сегодня. Близнецы, лучше слушать себя, интуиция вас не подведет. Раки, будет много общения с людьми, постарайтесь найти к ним подход. Среди этих людей есть очень ценные кадры. Львы, не спешите решать вопросы, связанные с финансами. Девы, вы преуспеете там, где у других опускаются руки. Что касается весов, день обещает быть очень продуктивным и интересным. Скорпионы, вам может поступить предложение, которое очень вам будет на руку. Стрельцы, сосредоточьтесь на своих планах, тогда все будет замечательно. Козероги, вы будете в центре внимания, если окажетесь в нужном месте в нужное время. Водолеи, к вам может вернуться человек из прошлого, которого так давно ждали. И рыбы, если вам захочется чего-то нового, действуйте, все получится. Это был гороскоп прекрасной пятницы.
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Сегодня обещает Белгидромет облачную погоду, к вечеру кратковременные осадки, ветер северо-западный 2-5 метров в секунду, ну и температура воздуха плюс 18, плюс 21.

0: 7 часов 49 минут. Напомню, что сегодня уже 19 июня. В этот день путешественник Стив Фоссет начал первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре в 2002 году. Он начался 19 июня, завершился 3 июля. До этого подобные попытки Фоссет предпринимал 6 раз, однако они не увенчались успехом. В 2005 году на специальном одноместном реактивном самолете он успешно завершил первый в истории кругосветный беспосадочный перелет без дозаправки, преодолев за 67 часов 36 тысяч километров. Путешественник побил рекорда по протяженности беспосадочного полета, который был установлен еще в 1962 году. Ну вот такой экстремал, что же сделаешь. Действительно, рекорды у него удивительные. Далее он еще другие рекорды устанавливал и в 2006 году, и в 2007 году он устанавливал рекорды. Поэтому один из них, это беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре, конечно же, вошло в историю. Ну и я надеюсь, что этот день войдет в историю чем-то хорошим, чем-то замечательным. Обязательно все будет хорошо.
1: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. FM. Тебе понравится. Пустой. Локо.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8:01. Встречайте новый музыкальный час. Всем привет и много энергии добавит очень скоро VMAX со своей новинкой Energy. Hey, ain't my mama. Группа Beast также появится. Spice Girls — это ретро-хит. Впереди у нас новости. Я желаю всем доброго утра.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Инспекция Министерства по налогам и сборам Полицкому району информирует, что с 1 июля 2026 года вступают в силу изменения по налогу на профессиональный доход. Нововведения затронут всех самозанятых, которые используют приложение «Профдоход». Вводится ежемесячный минимальный размер этого налога – 45 рублей в месяц, а для получателей пенсии – 18 рублей. Данная сумма уплачивается и в те месяцы, когда у самозанятых не было дохода. Если плательщик в течение 24 месяцев подряд не передает информацию о доходах через приложение, налоговая инспекция вправе прекратить деятельность самозанятого плательщика налога на профдоход в одностороннем порядке. Вернуться к осуществлению деятельности физлицо сможет только через 6 месяцев. Культурно-туристический проект «Замковый гостинец» в предстоящие выходные дни продолжит свою работу в нашем городе. 20 и 21 июня улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная программа для всей семьи. Мероприятия будут начинаться в субботу и воскресенье в 11 часов. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда стыковых поединков европейской квалификации женского чемпионата мира 2027 года. Сборная Беларуси сыграет с командой Италии. Стыковые встречи первого раунда пройдут 7-13 октября. Их победители 26 ноября и 5 декабря разыграют 7 путевок на мировое первенство. Всего от Европы в финальной стадии чемпионата мира выступят 11 команд. Прямые пропуска получат победители 4 групп Лиги А – Дания, Испания, Франция, Германия. Женский планетарный футбольный форум пройдет с 24 июня по 25 августа следующего года в Бразилии. В Австралии уже год ищут обладателя счастливого лотерейного билета, который выиграл 100 миллионов австралийских долларов, свыше 70 миллионов долларов США. Об этом пишет Bild. В газетном киоске и интернет-кафе в пригороде Сиднея, где был куплен счастливый билет, уже развесили воздушные шары и ждали будущего миллионера. Но дни шли, а потом недели и месяцы, но обладатель выигрыша так и не объявлялся. Владельцы магазина не знают, кто купил билет. Есть предположение, что игрок вообще не заметил, что выиграл. Приз не будет ждать вечно. Его срок годности истекает через 7 лет. И в завершении выпуска новости компании. 20 июня с 10 до 17 часов. Лида, парковка ТЦ «Лида Парк», улица Качана, 29. Выездной тест-драйв «Белджи» и «Джили». Бесплатно, но по предварительной регистрации. Места ограничены. При себе паспорт и права категории «Б». Регистрация «Джили-Гродно.by» и «Белджи-Гродно.by».
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, временами дожди. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
5: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
6: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
7: Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд».

0: спорт мастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. Отличное настроение на весь день. 94.3 FM. Лидер
1: ФМ. 8:17. Хорошего утра, хорошей пятницы, замечательных новостей. Надеюсь, настроение хорошее у всех. Ну, нехорошее было настроение у хозяина одной квартиры в Китае. Новость невероятно курьезная, но хорошо, что все потом закончилось хорошо. Значит, строители, мастера прибыли в один жилой комплекс в Китае. И нужно было сделать ремонт в квартире. Номер квартиры был 403. Ремонтники перепутали этажи. Ну, такое случается. И в результате чего подошли к двери квартиры номер 303, не заметив путаницы. Но, видимо, сонные были с утра. Хуже всего то, что хозяин 303 квартиры оставил ключ под ковриком у входной двери. Но для чего он это сделал, непонятно. Конечно же, строители обнаружили этот ключ и поняли, что они прибыли по адресу, мол, ключ оставили специально для них. В результате владелец квартиры вернулся домой и пришел в ужас. В его отсутствие бригада не сидела без дела. Квартира была полностью разрушена, полностью все сметено. Мебель и бытовая техника вывезены. Что думать, как понять то, что происходит? Ну, немыслимо просто. А все потому, что они перепутали адреса. Суд, в который обратился пострадавший, вынес решение в пользу истца. Фирма, начавшая делать злополучный ремонт в неправильной квартире, должна выплатить хозяину хорошую компенсацию. Именно на мастерах лежит вина за то, что адрес был перепутан, а возникшую ошибку даже никто не перепроверил. Подобное, кстати, случалось уже. И крыши меняли в домах не по адресу, и канализацию прокладывали. Но хорошо, что все живы-здоровы. Но ремонт, конечно же, все-таки сделают еще раз.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8:25. Еще одна курьезная история, но, правда, уже не из Китая, а из Бразилии. Ну, это только просто как в кино. Значит, в Бразилии арестовали попугая за то, что он предупредил своих хозяев преступников с тем, что идет полиция их арестовывать и обыскивать. Ну, вот такая забавная история. Значит, полиция подходила к дому, и в это время попугай стал оповещать своих, значит, сообщников о том, что полиция предупредил хозяев о приближении офицеров. Полицейские, конечно же, зашли в эту квартиру, где находились преступники, изъяли попугая, но когда попытались его допросить, птица отказалась что-то говорить и сохраняла полное молчание, хотя было обычно предупреждать своих хозяев. В местных СМИ отмечали, что попугая приучили не сотрудничать с незнакомцами, что делало его, на удивление, дисциплинированным сообщником. Позже его передали в зоопарк, где ветеринары подтвердили, что он здоров, но чрезвычайно хорошо обучен. В дальнейшем его планировали выпустить в дикую природу, завершив его необычную главу в криминальной истории Бразилии. Так что вот такой вот сообщник, который научился предупреждать своих преступных хозяев о том, что полиция идет с обыском. Ну, теперь он на воле и наверняка уже никого не будет предупреждать. Хотя, возможно, своих соплеменников.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
1: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается. Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу: деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Любишь есть роллы и суши?
1: Тогда набирай 188-0555.
2: Любишь есть пиццу?
1: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
2: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
1: А также в мобильном приложении «Свое кафе».

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
2: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на mcso.by.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Группа Бис, 8:36. Всем Таням, да и всем девушкам посвящается. Новость для тех, для поклонников Робина Гуда. Дуб возрастом 1200 лет, который рос в Шервудском лесу Великобритании, погиб из-за слишком большого количества туристов. Все знают этот Шервудский лес, да, где обитал тот самый Робин Гуд и его банда. Вот возле этого дуба как раз-таки они разбивали лагерь под его кроной, а также прятались внутри ствола. Вот так вот, согласно легенде. Следы миллионов туристов сделали почву у дуба твердой, как бетон, препятствуя проникновению дождевой воды и кислорода, питательных веществ к корням дерева. И вот в последние годы защитники природы заметили, что качество и количество листьев дерева ухудшается, а этой весной новых листьев на легендарном дубе вовсе не появилось. Королевское общество защиты птиц заявило, что дерево погибло из-за человеческой деятельности, усугубленной засухами, жарой и вмешательством в конструкцию дерева для поддержания его вертикального положения, ведь он очень старый. Несмотря на гибель дерева, Королевское общество птиц заявляет, что оно останется в лесу в качестве национального памятника, где по-прежнему будет обеспечивать жизненно важную среду обитания для диких животных, ну и, конечно, будет тем самым напоминанием о важном герои, защитники бедных, Робине Гуде. Желуди были взяты с дерева до его гибели и выросли уже в саженцы, которые были высажены, кстати, по всему миру. Представители природоохранных организаций также сказали, что уроки были извлечены и помогут защитить и сохранить другие древние деревья. Планы по улучшению почвы в этом районе также будут реализованы. Ну а место, где растет старинный дуб, стало туристической достопримечательностью после упоминания в работе 18 века английского антиквара майора Хеймана Рука. Описание и зарисовки некоторых примечательных дубов. А легенда о Робине Гуде в сочинении с книгой Рука привлекла миллионы посетителей к дубу на протяжении последних 230 лет. Но дуб ведь действительно уникальный, очень красивый. Главное, чтобы он остался на своем месте и привлекал других туристов. Конечно же, это важная историческая достопримечательность.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня облачная погода сохранится, к вечеру кратковременные осадки, ветер северо-западный 2 до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 21 градуса со знаком «плюс».

отличного утра, всем прекрасных новостей. 8 часов 48 минут. Тоже новость из Китая у нас, но вот одной, очень ленивой, значит, женщине, которой еду приносит каждый день ее собака. Все знают, что собаки лучшие друзья, но оказалось, что четвероногие приятели вполне могут стать для людей и лучшими разносчиками еды. Об этом рассказала та самая женщина, чья собака каждый день отправляет в закусочную с металлическим контейнером для еды. И в закусочной по договоренности с хозяйкой собаки наполняется контейнер обедом. И питомец отправляется в обратный путь, чтобы накормить свою владельцу. Каждый день спокойно она это совершает, и не было никаких никогда моментов, чтобы она не выполнила свою задачу. При этом трудолюбивые животные вовсе не считают, что она вообще трудится и напрягается. Походы являются для собаки развлечением. Ну а в дни, когда, например, идет дождь, и хозяйку не отправляют, собаке чего-то не хватает. Поэтому она просится снова пойти в магазин за очередной порцией еды. Ну вот просто как из кино. Но, конечно, если у вас такой пес, то, конечно, повезло, ничего не скажешь. Я желаю приятного аппетита тем, кто завтракает, хороших новостей, ну и скоро мы обязательно поиграем. Ты слушаешь.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Всем привет! Хорошего утра! В этом музыкальном часе у нас новинка от Дэвида Гетта «Hey You». Ваня Дмитриенко. Группа «Рэймон» — это ретро-хит. Далее у нас Бэби Рекса со своим горячим хитом «New Religion», также новости, и поиграем через 15 минут.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Лидский замок возглавил топ самых популярных исторических мест страны. Об этом сообщает пресс-служба райисполкома. Аналитики МТС проанализировали мобильный трафик и составили свежий рейтинг главных архитектурных достопримечательностей. Наш город официально стал главным туристическим хитом. У Лидского замка более 19 тысяч уникальных гостей. Туристы и горожане нащелкали фото и загрузили в сеть рекордные 9 терабайт мобильного интернета. У Хатыни 17 тысяч посетителей, в Калужской церкви в Гродно 16 тысяч. Продолжается сбор средств на лечение 12-летней жительницы Свислочского района Златы Заяц. У девочки диагностирована тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Сумма огромная – 350 тысяч евро. На сегодня собрано чуть более 238 тысяч. 7 июля Злате исполнится 13 лет. Главный подарок, о котором мечтает девочка – операция и возможность жить. Быстрый способ помочь – пополнить баланс номера МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Театральная программа Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске будет представлена 10 спектаклями. Откроет ее постановка «Война и мир» Московского драматического театра «Модерн». Артисты приглашают зрителей на просмотр 14 июля в Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса. Напомним, основные мероприятия «Славянского базара» пройдут с 16 по 19 июля. В метеорите возрастом 4,5 миллиарда лет, найденном в пустыне Сахара, обнаружили следы существования давно исчезнувшей планеты. Космический камень был найден в 2019 году. Его отнесли к редкому классу метеоритов, известных как ангриты. Ученые с помощью компьютерной модели воссоздали условия в материнском теле, породившем метеорит. По расчетам, планета, чьей частью был метеорит, должна была достигать не менее 2 километров в диаметре. Ученые заключили, что в ранней Солнечной системе возникла крупная каменистая планета, но ее существование было недолгим. Остается неизвестным, как именно она разрушилась. И в завершении выпуска новости компании. 20 июня с 10 до 17 часов. Лида, парковка ТЦ «Лидопарк», улица Качана, 29. Выездной тест-драйв «Белджи» и «Джили». Бесплатно, но по предварительной регистрации. Места ограничены. При себе паспорт и права категории «Б». Регистрация «Джили-Гродно.by» и «Белджи-Гродно.by».
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, временами дожди. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
7: Обои. На любой вкус и кошелек.
8: Светильники.
7: Торшеры, люстры, бра. Все, что пожелаете.
8: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
7: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
8: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
9: И не надо.
7: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
10: Опранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Розыгрыш первого подарка стартовал 9.17. В ближайшие пару минут будет разыгран замечательный приз от магазина «Клад интерьеров» — это «Бра». Подарок тому, кто угадает, про что говорит моя соведущая, в течение 6 секунд будет длиться ее рассуждение, и на 9.73 нужно свой ответик отправить первым. Давайте слушать.
2: Этот предмет стоит где-нибудь в углу комнаты. В нем есть пакет, он небольшой.
1: Все. Теперь варианты пишите.

0: дарим подарки.
1: Ну что, будем подводить итоги. У нас, конечно же, есть победитель. Еще раз слышим отрывок.
2: Этот предмет стоит где-нибудь в углу комнаты. В нем есть пакет, он небольшой. Это мусорка.
1: Мусорка, вот он, правильный ответ. Сегодня у нас победителем стал слушатель, номер телефона заканчивается на цифры 4510. Поздравляю вас, 4510. Вам аплодисменты, подарок брат магазина «Клад интерьеров» по Шевченко 6А. Ждите смс, узнаете, как забрать свой приз.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15 на Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
6: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Реклама на Лидер FM. 54 70 75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки, ветер северо-западный, 2 до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 21 градуса.
2: Лидер

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10:01. Всем привет, хорошего утра. Встречайте новый музыкальный час. Послушаем здесь золотой хит от Лабуш «Sweet Dreams». Кайга, также новинка. И группа «Добро» в этом музыкальном часе. Новый трек «Море, привет». Скоро выпуск новостей у нас. Я желаю хорошего утра.
0: Ты слушаешь

0: FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. На Личине состоялся единый день информирования населения. Члены республиканской, областных и районных информационно-пропагандистских групп посетили более 20 трудовых коллективов предприятий и организаций региона, чтобы обсудить актуальные вопросы. Присоединилась к ним и съемочная группа Лида-медиакомпании. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Футбольный клуб «Лида» проведет сегодня матч 12-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать «Гомель-2». Начало матча в 17 часов 30 минут. Вход на трибуны свободный. За сутки в органы милиции поступило порядка 600 сообщений о попытках телефонного мошенничества. Благодаря оперативной работе сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан удалось предотвратить подавляющее большинство преступлений. Зафиксировано 62 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Как американская, так и иранская делегации отменили свою поездку в Швейцарию, где должны были 19 июня состояться переговоры. Тегеран заявляет, что Израиль нарушил условия подписанного США и Ираном соглашения. Сахал продолжает наносить удары по югу Ливана, применяя в том числе запрещенный международными конвенциями белый фосфор. Израиль отказывается покидать оккупированные территории.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
7: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
8: Добрый день, я Алена. Сотовая связь.
9: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
10: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
8: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
7: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
8: Перейдите по этой ссылке.
7: Скачайте файл.
8: Мне нужны ваши персональные данные.
4: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
11: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
12: Беречь детенышей – инстинкт, заложенный природой. Он сохранился у животных и теряет значимость у людей. МЧС напоминает: забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Иголенка заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенка по адресу Александра Невского, 76. Иголенка с выгодой для пенсионеров.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Обои! На любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
4: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки, ветер северо-западный, 2 до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 21 градуса.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Необычный подарок преподнесли городу лидские филиалы «Гродноэнерго» и «Гродноублгаз», отмечает пресс-служба райисполкома. На велопешеходной дорожке прямо за гостиницей «Лида» они установили эффектную флористическую скульптуру в виде утонченной дамы в платье. Композиция мгновенно превратилась в яркую фотозону. Гуляя по центру, невозможно пройти мимо и не сделать пару кадров на память. 10-й юбилейный конкурс ручной косьбы «Звенить коса, живи вёска» состоится в предстоящую субботу 20 июня на Личине. Местом его проведения станет открытая площадка в агрогородке Гончары. Начнется мероприятие в 19 часов. Состояние всех пострадавших из Брянской области после первой ночи, проведенной в медицинских учреждениях Минска, остается стабильным. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщает Белта. В РНПЦ детской хирургии отметили, что дети стабильны и ночь прошла спокойно. В Нью-Йорке на Таймс-сквер прогремели выстрелы. Туристы бросились в рассыпную, пытаясь укрыться на прилежащих улицах. Над центральной площадью появились вертолеты полиции. Власти крайне скупы на подробности инцидента. Сообщается лишь, что в результате стрельбы был ранен один человек. Преступник арестован. Тем не менее, воздушное пространство Нью-Йорка по-прежнему продолжают баражировать полицейские вертолеты.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Полундра! Назад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
2: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на msso.by.
3: Попробуйте хлеб «Семушка особый» от Лидского хлебозавода. Выпечен из ржано-пшеничной муки с добавлением ржаного солода, семян подсолнечника и тмина. Не только вкусно, но и полезно. Сделано в Беларуси.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
6: Случился пожар? Запомните, что нужно делать. Позвоните по номеру 101 и сообщите, где и что горит. Отключите электроэнергию в помещении, выведите детей и пожилых людей за пределы квартиры, оповестите о пожаре соседей. Запомните, открывать окна запрещается, так как приток свежего воздуха способствует процессу горения. Не закрывайте входную дверь на ключ, не пользуйтесь лифтом, берегите себя.
7: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
8: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
9: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
10: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
11: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Бора-Бора – это настоящий рай на земле, расположенный в сердце Тихого океана. Этот живописный остров славится своими лазурными лагунами, белоснежными пляжами и величественными вулканическими пиками. Представьте себе, как вы прогуливаетесь по мягкому песку, а вокруг вас тропические пальмы и яркие цветы. Здесь можно насладиться незабываемыми моментами – плавание с черепахами, сноркелинг среди коралловых рифов и романтические закаты, которые окрашивают небо в розовые и золотые оттенки. Местные жители приветливые и всегда рады поделиться своей культурой, а традиционные танцы и музыка создают атмосферу настоящего праздника. Не забудьте попробовать местные деликатесы, такие как свежие морепродукты и экзотические фрукты. Бора-Бора – это не просто место. Это ощущение свободы и гармонии с природой. Путешествие сюда оставит в вашем сердце незабываемые воспоминания. Всем пока.
2: Лидер FM. Без границ.
4: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка

0: Ипотека стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 миллионов 900 тысяч долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки, ветер северо-западный 2 до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 21 градуса.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 12 часов 1 минута. Прекрасного всем дня. Пятница. Сегодня 19 июня на календаре. У нас замечательная и хорошая погода. Надеюсь, вас сегодня радует. Шакиру послушаем в этом музыкальном часе. Новинка «Day Day». Сергей Лазарев. Будем жалеть, кто эти двое. Майя Мишель, также новый трек на «Малиновой луне». Впереди Боб Синклер, Кайза и новости, а также наша игра традиционная через 15 минут. Не переключайтесь.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. С 22 июня в проезде от улицы Советской на улицу Кирова будут начинаться работы по реконструкции теплосетей. Они продлятся по сентябрь. В связи с этим на период строительства проезд будет закрыт и территория ограждена. Жителей просят с 22 июня убрать с территории производства работ припаркованные авто. Также просят не парковать автомобили на выезде крупногабаритной строительной техники из территории стройплощадки, которая будет организована на улице Кирова. Информация о строительстве будет размещена на паспортах объекта со стороны улиц Советской и Кирова. Продолжает работу проект «Ночь кино» в Лидском замке. Каждую третью субботу месяца в главные достопримечательности нашего города можно присоединиться к просмотру интересных кинолент. Первым в рамках проекта «Ночь кино» в Лидском замке был показан фильм «Одно на двоих». На этот раз, 20 июня, в стенах Лидского замка можно будет увидеть кинокартину национальной киностудии «Беларусьфильм» «Классная». Начало в 22:00. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования рабочего в Гродно, пишет Белта. Днем 17 июня 52-летний работник одного из предприятий областного центра производил в траншее замену труб на теплотрассе. Во время работ платформу автокрана стали поворачивать. Стрела упала на мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Число умерших в результате нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 202 человек. Еще два летальных случая зарегистрированы в соседней Уганде. Об этом сообщает ТАСС. Всего в двух странах лабораторно подтверждено около 900 случаев заражения. Выздоровели 74 пациента. Ни при одной другой вспышке лихорадки Эбола в Африке число подтвержденных случаев за первый месяц не было столь высоким. И в завершении выпуска новости компании. 20 июня с 10 до 17 часов. Лида, парковка ТЦ «Лида Парк», улица Качана, 29. Выездной тест-драйв «Белджи» и «Джили». Бесплатно, но по предварительной регистрации. Места ограничены. При себе паспорт и права категории «Б». Регистрация «Джили-Гродно.бюай» и «Белджи-Дефис-Гродно.бюай».
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, прессовщик горячего стекла. Возможно обучение, дополнительная информация по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава, зарплата от 1400 рублей. Уборщик помещений от 900 рублей. Электрогазосварщик от 1200 рублей. Испытатель двигателей от 1400 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 рублей. Экипировщик от 1200 рублей. Шлифовщик от 1100 рублей. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования от 1300 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен, всему научим на месте. Ждем ваших звонков 50-27-68, 50-24-32, 50-22-29. Прием граждан в будние дни по адресу город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8 до 17.00. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
0: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
6: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
7: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно вести себя у водоема?
6: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями. Нырять с обрывов и мостов.
7: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
6: Узнай больше о безопасности на 112.by.
7: Проведи время с пользой!
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Ветер FM. Дарим подарки.
1: Время подарков на волнах Лидер ФМ. Будем разыгрывать мы еще один замечательный приз и, конечно, знакомиться с победителем. В рамках этого состязания я озвучиваю некий вопрос, утверждение, спрашиваю у вас, правда это или ложь, то, что я говорю. Отправить необходимо слово «правда» или «ложь» на номер 9703 после того, как я озвучу этот самый вопрос, скажем так. Ну, победителю сегодня достается подарок, скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Ну, а теперь то самый факт. Правда или ложь, что киви является плодом растения, название которого актинидия деликатесная. Жду варианты 9703. Дарья!

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги. У нас есть победитель, как и всегда. Тот, кто первым отправил верный ответ на утверждение, которое я озвучил. Сегодня было следующее. Правда или ложь, что киви является плодом растения, название которого актинидия деликатесная. И это действительно правда. Вот так вот можете прийти в магазин и сказать: дайте мне актинидии деликатесной. Победителю на сегодня радиослушатель, номер телефона заканчивается на цифры 3382. Поздравляю вас с победой. Сами эти плодовые лианы родом из Китая. Коммерческое название фрукта было дано в Новой Зеландии благодаря внешнему сходству с одноименной птицей. Победитель, поздравляю. Скидка 30 рублей на патологический педикюр от Центра патологии и эстетики «Вид и Свет» вами сегодня заслуженно выиграна.
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам. Предприятие «Реалпласт» приглашает на работу монтажников окон и двери из ПВХ. Возможное обучение. Справки по телефону 8029-665-94-74.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
5: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лидер ТВ и социальных сетях Лида Медиа Компании. И мы поможем.

0: Заявите себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки, ветер северо-западный, 2 до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 21 градуса.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Всем привет, еще 13 часов, новый музыкальный час, хорошей пятницы, продуктивного рабочего дня и отменного настроения. Stick with you — это новинка. Прекрасная Зиверт появится. 21 Pilots также в этом музыкальном часе. Скоро у нас новости, а еще поиграем.
0: Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Комитетом госконтроля Гродненской области изучается вопрос качества и доступности оказываемых бытовых услуг, в том числе жителям сельских населенных пунктов. В этих целях 22 июня по телефонам в Лиде 80154-64-6505 и в Гродно 80152-79-88-31 пройдет горячая телефонная линия с населением. С 10 до 12 часов можно будет сообщить о проблемах в работе комплексных приемных пунктов, в том числе передвижных комплексов, о качестве и доступности оказываемых бытовых услуг по ремонту бытовой техники, одежды и обуви, стирке и химчистке, парикмахерских услуг, а также об иных проблемных вопросах в этой сфере. Поступившая информация будет тщательно изучена. Рабочие профессии становятся все более востребованными среди абитуриентов нашей страны. И сейчас перед выпускниками стоит ответственная задача – выбрать учебное заведение, в котором они будут получать образование. Так, Лидский колледж предлагает большой выбор специальностей для поступления. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В Оршанском районе проводят капитальный ремонт моста через Днепр. Работы идут полным ходом. Специалисты разбирают старую конструкцию. Участок трассы М8 пришлось перекрыть. Предусмотрели новые пути движения транспорта. Для легкового объезд будет организован через Оршу. К росту трафика здесь готовятся всерьез, чтобы не создавать неудобств. Для большегрузов предусмотрены отдельные маршруты. Ремонт этого моста – один из крупнейших дорожных проектов года. Он разгрузит транспортные потоки как регионального, так и транзитного значения. Новополоцкий «Нафтан» примет «Барановичи» в первом поединке 12-го тура чемпионата Беларуси. Игра начнется в 18 часов. Еще 4 встречи состоятся 20 июня. Белшина «Торпедо» «БелАЗ», Славия «Ислыч», Витебск «Динамо» «Брест», Гомель «Днепр». Лидер первенства «Столичная Динамо» 21 июня сыграет в Гродно с «Неманом», который занимает третье место в турнирной таблице. Идущий вторым действующий чемпион страны МЛ «Витебск» встретится на выезде с Минском. Борисовский «Батэ» примет на своей арене Дзержинский «Арсенал».
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.

0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАС, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: Очередное состязание, обещанное ранее, стартовало. Как и всегда, вопрос, варианты ответов, их целых три, я озвучиваю, вы выбираете тот вариант, который вам нравится больше всего, и отправляете на номер 9703. Не цифрами, напоминаю в очередной раз 1, 2, 3, а прописывайте верный вариант ответа словом. Тот, кто справляется первым, получает сегодня подарок, набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Итак, вопрос следующий. Из какого минерала получают ультрамариновую краску? Нефрит, малахит, лазурит. 9703.

0: У нас подведение итогов. Правильных ответов больше, чем неверных. Напомню вопрос, из какого минерала получают ультрамариновую краску? Нефрит, малахит, лазурит. И это вариант третий – лазурит. Сегодня у нас победителем стал участник. Номер телефона заканчивается на цифры 42-50. Поздравляю вас с победой. Подарок вам сегодня – набор ароматизаторов для автомобиля «Белспецгаз».
1: Новый хит представляет S100 Lidrim Service.
2: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
2: Предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, сообщик горячего стекла. Возможно обучение. Дополнительной информации по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.ру или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
4: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501, 543605, 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу: деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: «Белспецгаз». Газ для вас.
0: Реклама. На Лидер FM 54 70 75.
8: Все мы изначально

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки, ветер северо-западный, 2 до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 21 градуса.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем салют, 14.00, прекрасного продолжения рабочей пятницы. Магнетик-то новинка в этом музыкальном часе, послушаем. Шейн Мендес, Энигма. Насладимся многое другой музыкой, конечно, поиграем, и выпуск новостей через несколько минут.
0: Лидер

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лидское ЖКХ заняло первое место в областном конкурсе мастерства среди рабочих зеленого строительства «Цветочные краски Дожинки-2026». Он прошел в городском поселке Кареличи. В конкурсе приняли участие 15 предприятий Гродненщины. С целью оперативного реагирования на обращения выпускников и их родителей по вопросам вступительной кампании, в Комитете госконтроля Гродненской области с 18 по 22 июня открыта горячая линия по телефонам 80-152-79-88-40 и 80-152-79-88-16 в рабочие дни с 9 до 13 часов и с 14 до 18. Белорусы все больше сберегают в своих рублях и открывают в банках долгосрочные вклады. В мае доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе возросла почти до 68%, а годом ранее была чуть выше 62%. Средняя величина срочных рублевых депозитов за 12 месяцев нынешнего года увеличилась на 23,5%. При этом вклады физлиц выросли на 40,5%. Жительница американского штата Висконсин отпраздновала 109-й день рождения и поделилась секретом своего долголетия. Об этом сообщает телеканал ОНТ. Сара Левин выделила два ключевых фактора – регулярную ходьбу и отказ от фастфуда. По ее словам, на протяжении жизни она придерживалась активного образа жизни и относительно здорового питания. Сара Левин, родившаяся в период Первой мировой войны, сохраняет активность, несмотря на свой возраст.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается ясная погода, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 12-13, днем 23-24 градуса тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
7: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
8: Такая разная. Такая самобытная. Такая яркая. Уникальная природа. Древняя архитектура. Национальная кухня. Чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
9: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Время дневного сеанса, последняя игра на сегодняшнюю пятницу. У нас имеется подарок, сертификат от магазина «Анкер» по Советской, 28. Нужно прослушать фрагмент из фильма, угадать название ленты, на 9703 отправите его и получить, конечно, подарок. Давайте слушать.
2: Если бы моя Галька так кочевряжилась, я бы ей гадюки вон как намылила шею.
3: Вот учите свою Гальку, а меня же учили.
2: Учили, да мало. Придется переучивать.
4: Ваша сестра это уходила.
2: Носите с ней, как с бантурой.
3: Да попросите папа выходить, влезла.
5: Мы, Секлета Филипповна, что-то одно,
3: да.
5: А вы что-то другое.
3: Да.
2: Что другое?
1: Забавный фильм. Теперь варианты, пишите.
0: Дневной сеанс.

0: Подведение итогов нашего дневного сеанса. Слушаем отрывок.
1: Если б моя Галька так кочевряжилась, я б ей гадюки вон как намылила шею.
2: Вот учите свою Гальку, а меня же учили.
1: Учили, да мало. Придется переучивать.
3: Хорошо, сестра, это умодела.
1: Носитесь с ней, как с бантурой.
2: Да попросите папа выходить, влезла.
4: Мы, Секлета Филипповна, что-то одно,
2: да.
4: А вы что-то другое.
2: Да.
1: Что другое?
0: Музыкальная комедия 61-го года сегодня загадана о молодом бездельнике по фамилии Голохвастов, который, проигравшись по-крупному, решает поправить дела женитьбой. «За двумя зайцами» — так называется эта лента. Наш победитель сегодня. Радиослушатель, чей номер телефона заканчивается на цифры 21-30. Поздравляю с победой. От магазина «Анкер» вам достается подарок по советской 28.
5: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3729-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
2: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на msso.by.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиа Компания. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ при...

0: придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
3: Вы достигли цели.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет ясная погода, без осадков, ветер западный, юго-западный от 1 до 2 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, а днем до 24.
1: Лидер ФМ. Лидер ФМ. С нами день будет продуктивным. 94.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Учащаяся лицея номер один города Лиды и член молодежного совета при районном совете депутатов Анастасия Лагоцкая одержала победу в финальном этапе республиканского конкурса «Я патриот своей страны» в рамках культурно-образовательной патриотической акции «Поезд памяти». 22 июня, в день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, вместе с финалистами конкурса она отправится в путешествие по городам Беларуси и России. Участники посетят мемориальные комплексы, памятники, музеи и исторические места, связанные с событиями военных лет, где увековечена память о павших защитниках Отечества. В год белорусской женщины в Лидском историко-художественном музее первый месяц лета отмечен работой персональной выставки живописных и графических работ Лилии Марьяновны Гребень «55-я весна». Познакомиться лично с творчеством нашей землячки можно в зале 22 музея. Выставка работает со вторника по воскресенье. Минский отдел внутренних дел на транспорте инициировал проверку по факту смертельного травмирования 26-летнего мужчины на железнодорожных путях. Инцидент произошел ночью 19 июня вблизи остановочного пункта «Институт культуры». Молодой человек попал под колеса грузового состава. По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение правил перехода железнодорожных путей. Погибший молодой человек на момент происшествия был в капюшоне. Новая волна экстремальной жары охватила Европу. В ряде стран уже объявлены предупреждения о высокой температуре. Пик жары ожидается в начале следующей недели. В отдельных районах Западной и Центральной Европы воздух может прогреться до 43 градусов, что на 8-15 градусов выше климатической нормы.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается ясная погода, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 12-13, днем 23-24 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама. Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: пожелаете.
1: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
0: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
1: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
0: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес – город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Порадуйте себя и любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт «Куполинка», воздушно-ореховые коржи, масляный крем и шоколадная глазировка с арахисом. Выбор сладкоежек.
2: Приглашаем «Витасвет». Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики «Витасвет». Лида, проспект Победы, 29.
4: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
5: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, завтра будет ясная погода, без осадков, ветер западный, юго-западный от 1 до 2 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, а днем до 24.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Названы победители областного этапа республиканского конкурса «Врач года Республики Беларусь». В номинации «Врач-хирург» лучшим стал заведующий урологическим отделением Лидской центральной районной больницы Евгений Красовский, а заведующая неврологическим отделением нашей ЦРБ Валерия Белюн отмечена в номинации «Врач-терапевт». 22 июня – день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Мероприятия по этому случаю пройдут по всей стране. В Лиде в 4 часа утра будет организован митинг у Кургана Бессмертия, а в 12:00 состоится республиканская минута молчания. В Беларуси к уборке урожая готовится парк из почти 7 тысяч комбайнов. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Ход работы и обеспечение запчастями находится на ежедневном контроле. На сегодняшний день техническая готовность составляет 65%. Туристы едва не пострадали, слишком близко подойдя к действующему вулкану Фуэго. Во время одного из выбросов в воздух взлетели раскаленные фрагменты породы, несколько из которых упали рядом с людьми. Обошлось без серьезных травм. Фуэго считается одним из самых активных вулканов Центральной Америки и практически непрерывно извергается с 2002 года.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается ясная погода, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 12-13, днем 23-24 градуса тепла.

0: Предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, прессовщик горячего стекла. Возможно обучение, дополнительная информация по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
3: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

0: партнер программы Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Бора-Бора – это настоящий рай на земле, расположенный в сердце Тихого океана. Этот живописный остров славится своими лазурными лагунами, белоснежными пляжами и величественными вулканическими пиками. Представьте себе, как вы прогуливаетесь по мягкому песку, а вокруг вас тропические пальмы и яркие цветы. Здесь можно насладиться незабываемыми моментами – плавание с черепахами, сноркелинг среди коралловых рифов и романтические закаты, которые окрашивают небо в розовые и золотые оттенки. Местные жители приветливые и всегда рады поделиться своей культурой, а традиционные танцы и музыка создают атмосферу настоящего праздника. Не забудьте попробовать местные деликатесы, такие как свежие морепродукты и экзотические фрукты. Бора-Бора – это не просто место. Это ощущение свободы и гармонии с природой. Путешествие сюда оставит в вашем сердце незабываемые воспоминания. Всем пока.
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Кооперативное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава, зарплата от 1400 рублей. Уборщик помещений от 900 рублей. Электрогазосварщик от 1200 рублей. Испытатель двигателей от 1400 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 рублей. Экипировщик от 1200 рублей. Шлифовщик от 1100 рублей. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования от 1300 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен, всему научим на месте. Ждем ваших звонков 50-27-68, 50-24-32, 50-22-29. Прием граждан в будние дни по адресу город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8 до 17.00. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
2: Воу-воу-воу! Иголенька! Полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Как сообщает Белгидромет, завтра будет ясная погода, без осадков, ветер западный, юго-западный от 1 до 2 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, а днем до 24.
3: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В регион возвращается жаркая погода. В субботу столбики термометров поднимутся до 24, а в воскресенье до 26 градусов тепла. Спасатели в преддверии выходных напоминают о правилах безопасности, рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семенника.
5: Чтобы не получить солнечный или тепловой удар, избегайте прямых солнечных лучей. Пользуйтесь головными уборами и носите легкую одежду из натуральных тканей. Отдыхая на берегу водоемов, воздержитесь от употребления даже слабоалкогольных напитков. Постоянно держите детей в поле зрения. Не позволяйте им нырять с ограждений или берега и старайтесь пресекать шалости на воде. Не купайтесь на необорудованных пляжах. Если решили приготовить шашлык на приусадебном участке, то приспособления для приготовления пищи на открытом огне, мангал и аналогичные устройства располагайте на безопасном расстоянии от строений. Рядом поставьте емкость с водой, чтобы при необходимости сразу же залить пламя. Не оставляйте разожженный мангал без присмотра и тем более не доверяйте разведению огня детям. Всегда помните, любой пожар легче предотвратить, чем потушить. В случае возникновения угрозы для жизни или здоровья, сообщайте об этом в службу спасения по телефонам 101 или 112. Берегите себя.
4: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 22 июня. С 9 до 13 часов в городе Лиде по улицам Выдайка, Доватора, 2 Доватора, Горького, Лермонтова, Барановичской, Социалистической, Коммунистической, Малохасановской, переулку Выдайка, переулку Белогрудскому, переулку Малохасановскому в связи с ремонтом линии электропередачи. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Брест с визитом. Он прибудет 20 июня. А 21 числа, в День Собора Белорусских Святых, предстоятель Русской Православной Церкви проведет божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе города Бреста. Утром 22 июня патриарх примет участие в траурном митинге на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Мероприятие посвящено 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Доллар подорожал, российский рубль и юань подешевели на торгах 19 июня. Информация размещена на сайте валютно-фондовой биржи. Доллар стоит 2 рубля 79 копеек. Курс юаня составил 4 рубля 11 копеек за 10 юаней. Российского рубля 3 рубля 79 копеек за 100 российских рублей. И в завершении выпуска новости компании. 20 июня с 10 до 17 часов. Лида, парковка ТЦ «Лида Парк», улица Качана, 29. Выездной тест-драйв «Белджи» и «Джили». Бесплатно, но по предварительной регистрации. Места ограничены. При себе паспорт и права категории «Б». Регистрация «Джили-Гродно.by» и «Белджи-Гродно.by».
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается ясная погода, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 12-13, днем 23-24 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.

0: предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, прессовщик горячего стекла. Возможно обучение, дополнительная информация по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
0: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
2: Всем привет! Жители Мальты, владеющие автомобилями, с интересом отнеслись к нововведению, предложенному правительством. Любому автомобилисту, сдавшему свое водительское удостоверение и отказавшемуся от вождения машины на 5 лет, будет выплачена сумма в размере 25 тысяч евро. Таким образом, власти хотят бороться с дорожными пробками, слишком плотными и проблемными для такой небольшой страны. Идея привлекла внимание многих людей, особенно молодых, это доказывает, что финансовый стимул иногда куда важнее, чем возможность передвигаться за рулем автомобиля. И это даже несмотря на то, что по прошествии 5 лет экзамен на вождение придется сдавать заново, если, конечно, люди пожелают получить обратно свои права. Я желаю хорошей дороги!

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе». Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
4: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтогамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
5: Полундра, назад надвигаются фитофтора, тля и муравьи. Что делать?
6: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на msso.by.
7: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
8: Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу.
9: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
10: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Как сообщает Белгидромет, завтра будет ясная погода, без осадков, ветер западный, юго-западный от 1 до 2 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, а днем до 24.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На Личине состоялся единый день информирования населения. Члены республиканской, областных и районных информационно-пропагандистских групп посетили более 20 трудовых коллективов предприятий и организаций региона, чтобы обсудить актуальные вопросы. Присоединилась к ним и съемочная группа «Лида-медиакомпании». Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Учащиеся лицея номер 1 города Лиды и член молодежного совета при районном совете депутатов Анастасия Лагоцкая одержала победу в финальном этапе республиканского конкурса «Я патриот своей страны» в рамках культурно-образовательной патриотической акции «Поезд памяти». 22 июня, в день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, вместе с финалистами конкурса она отправится в путешествие по городам Беларуси и России. Участники посетят мемориальные комплексы, памятники, музеи и исторические места, связанные с событиями военных лет, где увековечена память о павших защитниках Отечества. Продолжает работу проект «Ночь кино в Лидском замке». Каждую третью субботу месяца в главные достопримечательности нашего города можно присоединиться к просмотру интересных кинолент. Первым в рамках проекта «Ночь кино в Лидском замке» был показан фильм «Одно на двоих». На этот раз, 20 июня, в стенах Лидского замка можно будет увидеть кинокартину национальной киностудии «Беларусьфильм» «Классная». Начало в 22:00. В год белорусской женщины в Лидском историко-художественном музее первый месяц лета отмечен работой персональной выставки живописных и графических работ Лилии Марьяновны Гребень «55-я весна». Познакомиться лично с творчеством нашей землячки можно в зале 22 музея. Выставка работает со вторника по воскресенье. И в завершении выпуска новости компании. 20 июня с 10 до 17 часов. Лида, парковка ТЦ «Лида-парк», улица Качана, 29. Выездной тест-драйв «Белджи» и «Джили». Бесплатно, но по предварительной регистрации. Места ограничены. При себе паспорт и права категории «Б». Регистрация «Джили-гродно.by» и «Белджи-гродно.by».
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается ясная погода, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 12-13, днем 23-24 градуса тепла.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Ржавчина не спит. Она работает 24 на 7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается. Предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, прессовщик горячего стекла. Возможно обучение. Дополнительной информации по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Предприятие «Реалпласт» приглашает на работу монтажников окон и дверей из ПВХ. Возможно обучение. Справки по телефону 8029-665-94-74.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в «Пинскдрев» рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Приглашаем «Вита Свет». Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики «Вита Свет». Лида, проспект Победы, 29.
3: Спортмастере цены пополам. Мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: тебе понравится. 6+.
1: Всем отличного вечера. Немало людей с грустью отмечают, что у них имеется зависимость от онлайн-покупок. Особенно эта яркая зависимость проявляется у жителей Южной Кореи. Именно поэтому в этой стране появилось несколько интернет-магазинов, которые являются полностью фальшивыми. Все происходит как в реальности. Человек заводит в магазине аккаунт, просматривает товары, выбирает все понравившееся и покупает, тратя на это фальшивые деньги. Кроме того, можно отслеживать доставку покупок до дверей. С той лишь разницей, что на самом деле, конечно, ничего не доставляют. Идея может показаться удивительной, но на практике она удачная. Многие шопоголики отметили, что ненастоящие магазины и впрямь помогают им справляться с зависимостью, не потратив при этом ни копейки реальных денег. Хороших всем новостей!
0: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Дилспецгаз».
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: «Дилспецгаз». Газ для вас.
3: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил.

0: Пинск-Древ.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
4: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
5: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
6: Внимание, найден пострадавший в кровати.
5: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
7: Не прожигай свою жизнь.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет ясная погода, без осадков, ветер западный, юго-западный от 1 до 2 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, а днем до 24 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Названы победители областного этапа республиканского конкурса «Врач года Республики Беларусь». В номинации «Врач-хирург» лучшим стал заведующий урологическим отделением Лидской центральной районной больницы Евгений Красовский, а заведующая неврологическим отделением нашей ЦРБ Валерия Белюн отмечена в номинации «Врач-терапевт». Необычный подарок преподнесли городу лидские филиалы «Гродноэнерго» и «Гродноуболгаз», отмечает пресс-служба райисполкома. На велопешеходной дорожке прямо за гостиницей «Лида» они установили эффектную флористическую скульптуру в виде утонченной дамы в платье. Композиция мгновенно превратилась в яркую фотозону. Гуляя по центру, невозможно пройти мимо и не сделать пару кадров на память. 22 июня – день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Мероприятия по этому случаю пройдут по всей стране. В Лиде в 4 часа утра будет организован митинг у кургана Бессмертия, а в 12:00 состоится республиканская минута молчания. С целью оперативного реагирования на обращения выпускников и их родителей по вопросам вступительной кампании, в Комитете госконтроля Гродненской области с 18 по 22 июня открыта горячая линия по телефонам 80-152-79-88-40 и 80-152-79-88-16 в рабочие дни с 9 до 13 часов и с 14 до 18.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается ясная погода, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 12-13, днем 23-24 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.

0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида-медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида-медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает: дети не взрослые, не оставляйте их одних.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
4: Опранайся, одень и обуток мясцовых вытворцев. Готуй из мясцовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
0: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, присовщик горячего стекла. Возможно обучение, дополнительной информации по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер. Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
3: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет ясная погода, без осадков, ветер западный, юго-западный от 1 до 2 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, а днем до 24.
1: Ты слушаешь

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лидское ЖКХ заняло первое место в областном конкурсе мастерства среди рабочих зеленого строительства «Цветочные краски Даженки 2026». Он прошел в городском поселке Кареличи. В конкурсе приняли участие 15 предприятий Гродненщины. В регион возвращается жаркая погода. В субботу столбики термометров поднимутся до 24, а в воскресенье до 26 градусов тепла. Спасатели в преддверии выходных напоминают о правилах безопасности, рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семеника.
2: Чтобы не получить солнечный или тепловой удар, избегайте прямых солнечных лучей. Пользуйтесь головными уборами и носите легкую одежду из натуральных тканей. Отдыхая на берегу водоемов, воздержитесь от употребления даже слабоалкогольных напитков. Постоянно держите детей в поле зрения. Не позволяйте им нырять с ограждений или берега и старайтесь пресекать шалости на воде. Не купайтесь на необорудованных пляжах. Если решили приготовить шашлык на приусадебном участке, то приспособления для приготовления пищи на открытом огне, мангал и аналогичные устройства располагайте на безопасном расстоянии от строений. Рядом поставьте емкость с водой, чтобы при необходимости сразу же залить пламя. Не оставляйте разожженный мангал без присмотра и тем более не доверяйте разведению огня детям. Всегда помните, любой пожар легче предотвратить, чем потушить. В случае возникновения угрозы для жизни или здоровья, сообщайте об этом в службу спасения по телефонам 101 или 112. Берегите себя.
1: Рабочие профессии становятся все более востребованными среди абитуриентов нашей страны. И сейчас перед выпускниками стоит ответственная задача – выбрать учебное заведение, в котором они будут получать образование. Так, Лидский колледж предлагает большой выбор специальностей для поступления. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. 10-й юбилейный конкурс ручной косьбы «Звенить коса, живи вёска» состоится в предстоящую субботу 20 июня на Личине. Местом его проведения станет открытая площадка в агрогородке Гончары. Начнется мероприятие в 19 часов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается ясная погода, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 12-13, днем 23-24 градуса тепла.

Лидер FM. 11 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Лидер

свете, мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя.